0: Todo esto mientras precisamente vamos a recuperar esas palabras por parte de Dmitry Peskov, donde aseguraba, bueno, pues algo bastante claro de cara a Rusia, que no existían las figuras de los presos políticos en el país.
1: Власик сообщила о том, что Трамп предложил снять часть санкций с России или полностью снять санкции в обмен на освобождение политических заключенных, как он это назвал. Обсуждалась ли эта тема в контактах России и США, и как вы могли бы это прокомментировать?
2: Нет, она не обсуждалась в такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных. Считаем, что подобная постановка.
0: Pero no solo ha sido Peskov, porque la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Sájarova, ha lanzado este miércoles una nueva advertencia, pero a los países europeos. Ha asegurado que las fábricas situadas fuera de Ucrania que produzcan armamento destinado a Kiev pueden convertirse en objetivos militares de Rusia.